0: up on KISS. The KISS Drive. Come on for the ride. With Shadow Max and Sonia Lola.
1: Y'all my entertainment.
2: Где ман?
3: Да, извини, Ванита, Скай.
2: Юханс.
3: Я.
2: Харидя Скай бисуанра иняжа.
3: Иси.
2: Харидя ичире не чо би итангвич.
3: Тумане угу ткуари гар.
2: Месе гар, вали ткуара бути кури рати.
3: Нимане угу игани нямас, мы пуси.
2: Эй, игана ткуми.
4: Няу, няу.
5: Hadi ngwaru tubwiye ngo ngo ikirere mu cyongereza bakita gute?
2: Isi.
5: Nawe uzitaba umwana wumva ni mu mpera z'ukwezi kwa gatanu.
2: Eh bizaba bimeze neza cyane. Ariko kimwe mu bintu nkundira ibitaramo nk'ibi ngibi nuko sama ibirimo ya komanga inokinga. Nje nshaka no kuzaba ndi mu hafi kugura impeta. Impeta imwe ariko ifungura byeri.
0: The Kiss Drive Monday to Friday from 4 p.m. Let's do this. Come on for the ride. Kiss 102.3 Kiss FM. New music now.
6: New music now.